0: Операция прошла успешно. И ваш сыночек теперь, конечно, должен восстановиться. А потом какое-то время надо будет поносить защитный шлем.
1: И он полностью снова поправится.
0: Но операция, конечно, была непростая. Менее опытный врач.
2: Ja, was haben Sie gesagt?
0: Dass die OP gut verlaufen.